0: 会谈中，双方高度评价两国全面战略伙伴关系发展。在经济领域，2025年双边贸易额增长 5.7%， 今年上半年增速进一步提升至 13.8%。 双方明确到2030年将贸易额提升至150亿美元。在能源领域，双方签署关于在越南建设俄罗斯设计核电站的政府间协议，并继续深化越苏石油等大型油气项目合作。此外，双方同意将科技创新与数字化转型打造为双边关系新动力，并扩大在人工智能、核科学、教育及旅游人文等领域的合作。
1: Важно, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах.Выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках.
0: Фан Вэйши, Ян Ли, Москва, 报道.